0: только что пришла.
1: А я почти в городе.
2: Я тебе что-нибудь приготовлю?
3: Окей.
1: Буду через 15 минут.
2: Алло. Алло. Алло.